0: Все-все-все. От окрестности Москвы в Ируне до Красной площади Москвы настраиваемся на волну Льва Астматика Фермина Мугурусы.
1: La 97. Amets egiten duen irratia.